0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
5: Аңлап аткыныңлар, Туркия овоза радиосу.
7: Эво дефонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
3: Гидарре ди амурия Туркия.
13: Ини адала радио суара Туркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turki.

0: Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
4: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосы.
5: Эво ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидар реди амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Radio Voz da Turquia.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya. Oldu radio glas Turkiye.
11: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

这里是土耳其之声广播电台，现在重播新闻简要。特朗普放松对俄制裁，称普京将。

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюдю, в операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики, связанные добром и тем временем в России.

И вначале коротко о событиях дня. МИД Тюркии решительно осудил атаки хуситов на международный аэропорт Абха на юге Саудовской Аравии и аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, призвав немедленно прекратить нападение на гражданское население и инфраструктуру. Президенты России и США обсудили во время телефонного разговора крупные экономические инициативы, а также вопросы урегулирования конфликта вокруг Украины. Генпрокуратура России направила Нидерландам и ряду других стран запросы об аресте и экстрадиции 9 представителей Международного уголовного суда, включая его председателя Томоко Акане. Япония осудила действия Москвы. Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиян на трехсторонней встрече обсудили сотрудничество в энергетике и других областях. Израильская армия обстреляла палестинских жителей и журналистов на оккупированном западном берегу реки Иордан, в результате чего ранение получил фотожурналист агентства «Анадолу» и сам Римави. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. МИД Тюркии решительно осудил атаки хуситов на международный аэропорт Абха на юге Саудовской Аравии и аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, призвав немедленно прекратить нападение на гражданское население и инфраструктуру. В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства от 9 октября выражено соболезнование семьям погибших и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим. В Анкаре подчеркнули, что нападения на гражданских лиц и объекты инфраструктуры способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе и должны быть немедленно прекращены. Мы вновь подчеркиваем нашу полную солидарность с Саудовской Аравией и повторяем призыв к урегулированию существующих конфликтов путем диалога и дипломатии, подчеркивается в заявлении МИД Тюркии. Президенты России и США обсудили во время телефонного разговора крупные экономические инициативы, а также вопросы урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, раскрывший подробности беседы, состоявшейся вечером 9 октября. По словам представителя Кремля, подготовка к контакту началась 7 октября после его общения со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который передал поздравления с днем рождения российскому лидеру. В ходе беседы Дональд Трамп передал привет от супруги Мелании, а президент РФ выразил ей благодарность за активную гуманитарную деятельность. Отдельное внимание стороны уделили энергетическому сотрудничеству и возможным поставкам российских нефтепродуктов на американский и мировой рынки. Комментируя информацию о потенциальном экспорте в США 300 тысяч тонн дизельного топлива с помощью увеличения объема еще на 500 тысяч тонн, Ушаков сослался на ранее опубликованные заявления глав государств и Министерства энергетики РФ. В Кремле также выразили удовлетворение действующими каналами коммуникации по линии спецслужб, администраций и профильных ведомств двух стран. В ходе разговора также было подчеркнуто, что попытки Киева остановить продвижение войск ударами вглубь территории не имеют перспектив. Оппозиции России относительно целей специальной военной операции остаются неизменными при сохранении готовности к политико-дипломатическому урегулированию. Генпрокуратура России направила Нидерландам и ряду других стран запросы об аресте и экстрадиции 9 представителей Международного уголовного суда, включая его председателя Томоко Акане. Япония осудила действия Москвы. Запросы касаются также бывшего председателя МУС Петра Хофманьского. Все 9 представителей суда объявлены Россией в международный розыск. В декабре 2025 года Московский городской суд заочно признал их виновными по обвинениям в заведомо незаконном привлечении к уголовной ответственности, незаконном заключении под стражу и посягательстве на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой. Им назначили наказание от 3,5 до 15 лет лишения свободы. Заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Масао Дзаки назвал российские запросы неприемлемыми. Шаги направлены

Преступления против лиц, связанных с МУС, являются неприемлемыми и несправедливыми. Мы с сожалением воспринимаем тот факт, что Россия выдвинула требования об их экстрадиции, заявила Одзаки. По его словам, Токио намерен принять необходимые меры, включая возможность направления дополнительных протестов в Москве, а также продолжить взаимодействие с МУС и государствами-участниками Римского статута. В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой по подозрению в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и перемещением украинских детей. Москва отвергла обвинение и заявила, что не признает юрисдикцию МУС. Россия и США не являются участниками Римского статута, учредившего суд, тогда как Япония входит в число его государств-участников. Ранее США также ввели санкции против ряда представителей МУС, включая Томоко Акане. Вашингтон выступает против расследований суда, затрагивающих американских граждан.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан на трехсторонней встрече обсудили сотрудничество в энергетике и других областях. Об этом 9 октября сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Вопросы, связанные с форматами взаимодействия в самых различных областях, которые были обсуждены. Взаимодействие в разных форматах по энергетике и по другим сферам, заявил пресс-секретарь российского президента. Песков также сообщил, что телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом может состояться в ближайшее время. На вопрос журналистов о сроках он ответил «скоро». Комментируя возможность приезда в Россию американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, Песков заявил, что Москва открыта к их визиту. По его словам, российской стороне известно о контактах американских представителей с украинской делегацией, запланированных на 9 октября в США. Якобы есть какие-то комплексные планы, комплексные идеи по урегулированию. Если они действительно будут как-то обсуждены в Майами и посчитают необходимым американские переговорщики поделиться этим в Москве, то, конечно, их будут рады видеть, сказал Песков. Он также сообщил, что на встречах Путина с лидерами стран СНГ 9 октября тема войны в Украине не поднималась. «Нет, сегодня об СВО речь не заходила», – заявил представитель Кремля. Израильская армия обстреляла палестинских жителей и журналистов на оккупированном западном берегу реки Иордан, в результате чего ранение получил фотожурналист агентства «Анадолу» Исам Римави. Инцидент произошел в субботу возле деревни Дель-Низам неподалеку от Рамалы. Ранее местные жители обратились за помощью к активистам из-за регулярных нападений израильских поселенцев-экстремистов, мешавших сбору урожая оливок. Когда палестинцы вместе с активистами прибыли на свои участки, поселенцы совершили на них нападение. Позднее на место прибыли израильские военные и применили против палестинцев и активистов слезоточивый газ и резиновые пули. Фотожурналист Исам Римави, освещавший сбор урожая, получил ранение резиновой пулей в правую голень. Пострадавшего доставили в приемное отделение ближайшей больницы. Журналист сообщил, что стычка между поселенцами и палестинцами началась еще до прибытия военных, а приехавшие солдаты открыли огонь, несмотря на наличие на нем жилета и шлема с надписью «Пресса». По данным палестинских представителей, с октября 2023 года израильские силы и поселенцы активизировали нападения на палестинцев и их имущество на западном берегу. За этот период израильские силы убили 1210 человек, ранили 13 350 и арестовали около 26 тысяч жителей. МИД Израиля раскритиковал присуждение Нобелевской премии мира 2026 года южноафриканскому юристу Нави Пилай, возглавлявшей комиссию ООН, которая пришла к выводу о совершении Израилем геноцида в секторе Газа. В письменном заявлении израильского внешнеполитического ведомства утверждается, что Пилай участвовала в политически мотивированной кампании по демонизации Израиля и распространению обвинений в геноциде, которые Тель-Авив отвергает. МИД назвал присуждение премии использованием международной награды для легитимизации антиизраильской ненависти и предубеждений. В ведомстве также заявили, что Нобелевский комитет наградил то, что израильская сторона назвала величайшей ложью 21 века. До ноября 2025 года Пилай возглавляла независимую международную комиссию ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории. В сентябре 2025 года комиссия пришла к выводу, что Израиль совершил геноцид палестинцев в Газе. После публикации выводов комиссии Пилай в статье для The New York Times призвала международное сообщество прекратить поставки оружия Израилю, обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и использовать дипломатические механизмы для предотвращения геноцида. Ранее отвечая на критику США и европейских государств в связи с бессрочным мандатом комиссии, Пилай заявила, что у израильской оккупации тоже нет даты окончания. Сейчас Пилай участвует в рассмотрении Международным судом ООН дела о предполагаемом геноциде рахинья в Мьянме. Вооруженные силы РФ поразили сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы. Министерство обороны России заявило, что российские военные продолжили атаки в ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов против украинской портовой инфраструктуры и судов, задействованных в интересах вооруженных сил Украины. В заявлении также говорится, в ходе атаки во время движения было поражено грузовое судно, перевозившее военный груз в порт Одессы. В другом заявлении министерство сообщило, что с 20:00 по местному времени 9 октября до 8:00 10 октября российские системы ПВО уничтожили 560 украинских БПЛА в различных регионах, в основном в Москве и ее окрестностях. Документальный фильм «Салда. Мост к Красной планете», посвященный геологическому сходству Трескового озера Салда с Марсом, впервые показали на 77-м Международном конгрессе астронавтики в Анталии. 72-минутную картину производства AA Production представили в заключительный день конгресса в пространстве Future Space в рамках Дня открытых дверей. Фильм рассказывает о геологических, экологических и биологических особенностях озера Салда, расположенного в турецкой провинции Бурдур, и его значении для исследований Марса. В основу документальной ленты легли научные данные и оценки специалистов из Тюркии и США, включая геологов, биологов, дайверов и экспертов НАСА. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, наш эфир продолжает песня «Ачмаялым» в исполнении Тубы Юрт.

связанные добром. Обязательно ли нужно быть владельцем хозяйства или тысяч гектаров земли, чтобы основать благотворительный фонд? Нет, пожертвовав лишь наличные деньги, вы могли позаботиться о сироте, предотвратить банкротство ремесленника или построить будущее целого квартала. Сегодня мы поговорим о денежных фондах, где деньги вращаются ради блага, приносящего благословение. Готовы ли вы узнать с помощью реалистичной и непоколебимой экономической логики, как несколько монет в вашей ладони превращались в бесконечную цепочку добрых дел? В Османской империи благотворительность не ограничивалась только недвижимостью. Начиная с 15 века, любой человек мог вложить наличные деньги, чтобы помочь сироте, спасти торговца от разорения или закрыть нужды жителей целого района. Такие организации назывались денежными фондами взаимопомощи. В этих фондах наличные деньги не тратились впустую, их выдавали в качестве беспроцентных займов. Например, ремесленник или торговец брал эти деньги на развитие дела, а когда вставал на ноги, возвращал всю сумму обратно в фонд. Эти же деньги тут же выдавались следующему человеку. Так создавался бесконечный круг помощи и поддержки. Благодаря этому фонды работали и как социальная помощь, и как надежный экономический инструмент. Вот отличный пример из реального устава такого фонда. Этот фонд создан ради того, чтобы добрые дела никогда не прекращались. Капитал фонда в размере 10 тысяч монет

забота о людях. Небольшие сбережения жителей района собирались в один фонд, правильно работали и годами помогали самым слабым. Деньги возвращались не только от займов. Фонды также получали доход от аренды лавок и других источников. Это позволяло системе работать без остановок и оживляло экономику города. Эти факты подтверждаются историческими исследованиями, а также официальными документами и судебными записями Османской империи. Другими словами, османские денежные фонды взаимопомощи направляли небольшие сбережения граждан на благотворительность и социальную помощь, создавали бесконечную цепочку добра за счет системы беспроцентных займов, защищали бедных и объединяли общество, помогали развиваться экономике городов. Эта система – яркий пример экономической мудрости и справедливости того времени. В XVI веке эта система столкнулась с серьезным испытанием. Верховный судья Чивизаде Эфенди попытался закрыть фонды, заявив, что деньги не могут быть основой для вечного фонда. Однако его преемник Эбусуд Эфенди понимал, что без этих денег торговцы и районы просто разорятся, и доказал законность системы. Его решение стало настоящим спасением для общества, ведь эти фонды взаимопомощи, собирая мелкие сбережения в одну общую казну, стали первой народной системой микрокредитования, которая защищала людей от грабительских процентов и ростовщиков. Давайте разберем серьезность этой системы на примере реального документа. Судебные записи района Ускюдар от 1547 года сохранило завещание одной знатной дамы. «Я передаю свои 5000 монет в фонд взаимопомощи, чтобы их выдавали честным ремесленникам нашего квартала под небольшой годовой процент, то есть около 12%. Из полученного годового дохода в 600 монет нужно выплачивать жалование муэздину нашей квартальной мечети, а оставшиеся 200 монет тратить на покупку угля для сирот в холодные зимние дни». Это и был настоящий экономический круговорот. Ремесленник брал деньги, развивал дело, поставлял товар на рынок, а за счет небольшой переплаты, которую он возвращал, в мечети горели лампады и грелись сироты. Самым важным моментом здесь была безопасность. Деньги фонда считались священным долгом. Когда попечители выдавали заем, они обязательно требовали залог. Ювелирные украшения, серебряные вещи или поручители. Иногда в залог оставляли даже дома. Благодаря этому основной капитал был полностью защищен и без потерь работал веками. Благодаря таким фондам в османских городах деньги были у обычных людей, ростовщичество свелось к минимуму, а общество было защищено от бедности и кризисов. Получалось, что народ сам создал для себя банк. Фонды взаимопомощи научили нас главному. Когда деньги просто копят и прячут, они остаются лишь грудой бумаги или металла. Но когда ими делятся и пускают в дело, они создают цивилизацию. В отличие от современного банковского дела, построенного на процентах и выгоде, люди в Османской империи видели в деньгах топливо для добрых дел. Местные кассы взаимопомощи работали как микробанки, защищая не только экономику, но и человеческое достоинство. Богатые пускали свои деньги в систему и получали за это духовную награду, а те, кто оказался в трудной ситуации, брали займы на честных условиях и с достоинством вели свои дела. Этот баланс – лучший пример того, как общество может расти и жить по-братски. Подпись, поставленная на уставе фонда много веков назад, сегодня дает нам самый искренний и простой урок стабильного развития и экономической справедливости. Деньги должны служить не отдельному человеку, а всему человечеству.
Каждая цифра в тех

0: пыльных книгах на самом деле была надеждой для соседа и улыбкой для сироты. А главным чудом этой системы было то, что основной капитал никогда не тратился. Фонды сотни лет помогали людям только за счет своего дохода. Цивилизация фондов взаимопомощи доказывает, что человек способен превратить в мост добра не только свое имущество, но и также свое время и даже последнюю волю. Будьте милосердны и добры. Протягивается рука помощи, меняется жизнь, и только тогда история обретает цельность. Встретимся на следующей неделе в программе «Связанные добром».
1: Связанные добром.

В Минцифре России обсуждается введение платы за использование международного трафика в мобильных сетях. По данным источников «Коммерсанта», предлагается взимать плату за объем свыше 50 гигабайт в сетях 5G. Эксперты отмечают, что полностью тарифицировать такой трафик на сегодняшний день технически невозможно. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, частично реализовать такую систему можно, однако существуют возможности ее обхода, а качество начислений остается под вопросом. Кусков также отметил, что пока подобная мера может быть нецелесообразной, поскольку сети 5G в России запущены только в ограниченном числе городов. При этом повышение бесплатного лимита с обсуждавшихся ранее 15 до 50 гигабайт он назвал более лояльным подходом, который затронет меньшую часть пользователей. Гендиректор TMT Consulting Константин Анкилов заявил, что проблема может заключаться в точности определения международного трафика. По его словам, часть обычного трафика может ошибочно попадать под тарификацию, что способно привести к конфликтам с абонентами. Анкилов отметил, что речь идет не только о трафике через VPN, а в целом о международном трафике. По его словам, такая мера может быть направлена на то, чтобы сделать использование формально зарубежного трафика менее выгодным для абонентов. Идея платного международного трафика обсуждается с весны. Тогда Минцифры предлагало установить бесплатный лимит в 15 гигабайт и взимать 150 рублей за каждый гигабайт сверх него. Однако операторы оказались технически не готовы к реализации этой схемы. По данным СМИ, сроки ее возможного введения были перенесены на период после выборов в Госдуму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не доверять сообщениям о якобы начавшейся вспышке чумы в Иркутской области и ориентироваться только на заявления Роспотребнадзора. Главным ведомством, которое компетентно в этой области, является Роспотребнадзор. Именно на официальные заявления Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи и разные рассуждения, заявил Песков 5 октября. В ночь на 2 октября в больнице города Шелохов скончалась сотрудница Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Региональные издания и телеграм-каналы со ссылкой на источники сообщали, что Дарья Шипилова якобы разбила в лаборатории пробирку с опасным патогеном, предположительно возбудителем легочной чумы, после чего была госпитализирована с тяжелой пневмонией и подключена к ЭВЛ. В Роспотребнадзоре заявили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, а также в Иркутске

Шелохове остается стабильной. В ведомстве сообщили, что был организован специальный комплекс мероприятий в связи с заболеванием сотрудницы института, у которой диагностировали пневмонию, неустановленной этиологии. В ведомстве также подчеркнули, что в институте не фиксировались аварии при работе с патогенными микроорганизмами. За прошедшие 10 дней среди сотрудников института обращений по поводу инфекционных заболеваний не зарегистрировали. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предполагаемый случай чумы в России не является поводом для тревоги, однако требует повышенного внимания. По его словам, США внимательно следят за ситуацией, за риск распространения инфекции. Рубио отметил, что между США и Россией сейчас существует ограниченное пассажирское сообщение, однако подобные инфекции могут быстро распространяться.

Россия считает категорически неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане или соседних с ним государствах под любым предлогом. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на 8-м заседании московского формата консультации по Афганистану. По словам российского министра, Москва опасается, что возвращение военного присутствия Альянса может привести к росту напряженности в регионе. Одновременно Лавров положительно оценил деятельность нынешних властей Афганистана. Он заявил, что правительство во главе с движением «Талибан» установило контроль над территорией страны и достаточно успешно ею управляет. Отдельное внимание глава МИД РФ уделил борьбе с террористическими группировками. По его словам, афганские силы безопасности ликвидировали сотни боевиков «Даиш» и предотвратили ряд атак, в том числе против иностранных граждан и дипломатических представительств. Лавров заявил, что Россия заинтересована в укреплении контртеррористического потенциала Кабула и готова оказывать материально-техническую и экспертную помощь, а также развивать взаимодействие между спецслужбами и силовыми структурами. При этом гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. По приведенным Лавровым оценкам ООН, этой зимой более 17 миллионов афганцев могут столкнуться с нехваткой продовольствия, а около 22 миллионов будут нуждаться в гуманитарной помощи. Россия намерена продолжить поставки гуманитарной помощи. Очередная партия, по словам главы МИД, должна прибыть в Афганистан в течение ближайших 1-2 месяцев.

Российские средства ПВО в ночь на 5 октября перехватили и нейтрализовали 199 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами страны и акватории Черного моря. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удары пришлись по территориям Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московскому региону, Краснодарскому краю и Крыму. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 9 сбитых дронах на подлете к столице. В Белгородской области в результате 153 атак за сутки один человек погиб и шестеро получили ранения. А в Ростовской области загорелся бензовоз, водитель которого попал в реанимацию. Кроме того, ночным обстрелом подверглась подконтрольная РФ территория Донецкой области. В центре Донецка зафиксировано попадание по офисному центру и инфраструктурным объектам. Параллельно в российском оборонном ведомстве сообщили о нанесении ответных ударов БПЛА по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины. По данным Министерства обороны РФ, в Харьковской области поражена электроподстанция «Кочеток», а в Одесской области – портовый пункт «Вилково», хранилище ГСМ в порту «Черноморск» и два сухогруза с военным имуществом. В свою очередь, украинская сторона подтвердила проведение ночных обстрелов и работу ПВО, отметив повреждения энергетических и портовых объектов на востоке и юге страны. В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить достоверность заявлений противоборствующих сторон не представляется возможным. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

И в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. МИД Тюркии решительно осудил атаки хуситов на международный аэропорт Абха на юге Саудовской Аравии, аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, призвав немедленно прекратить нападение на гражданское население и инфраструктуру. Президенты России и США обсудили во время телефонного разговора крупные экономические инициативы, а также вопросы урегулирования конфликта вокруг Украины. Генпрокуратура России направила Нидерландам и ряду других стран запросы об аресте и экстрадиции 9 представителей Международного уголовного суда, включая его председателя Томоко Акане. Япония осудила действия Москвы. Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиян на трехсторонней встрече обсудили сотрудничество в энергетике и других областях. Израильская армия обстреляла палестинских жителей и журналистов на оккупированном западном берегу реки Иордан, в результате чего ранение получил фотожурналист агентства «Анадолу» Исам Римави. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюдю, в операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики, связанные добром и тем временем в России.

И вначале коротко о событиях дня. МИД Тюркии решительно осудил атаки хуситов на международный аэропорт Абха на юге Саудовской Аравии и аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, призвав немедленно прекратить нападение на гражданское население и инфраструктуру. Президенты России и США обсудили во время телефонного разговора крупные экономические инициативы, а также вопросы урегулирования конфликта вокруг Украины. Генпрокуратура России направила Нидерландам и ряду других стран запросы об аресте и экстрадиции 9 представителей Международного уголовного суда, включая его председателя Томоко Акане. Япония осудила действия Москвы. Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиян на трехсторонней встрече обсудили сотрудничество в энергетике и других областях. Израильская армия обстреляла палестинских жителей и журналистов на оккупированном западном берегу реки Иордан, в результате чего ранение получил фотожурналист агентства «Анадолу» и сам Римави. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. МИД Тюркии решительно осудил атаки хуситов на международный аэропорт Абха на юге Саудовской Аравии и аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, призвав немедленно прекратить нападение на гражданское население и инфраструктуру. В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства от 9 октября выражено соболезнование семьям погибших и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим. В Анкаре подчеркнули, что нападения на гражданских лиц и объекты инфраструктуры способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе и должны быть немедленно прекращены. Мы вновь подчеркиваем нашу полную солидарность с Саудовской Аравией и повторяем призыв к урегулированию существующих конфликтов путем диалога и дипломатии, подчеркивается в заявлении МИД Тюркии. Президенты России и США обсудили во время телефонного разговора крупные экономические инициативы, а также вопросы урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, раскрывший подробности беседы, состоявшейся вечером 9 октября. По словам представителя Кремля, подготовка к контакту началась 7 октября после его общения со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом, который передал поздравления с днем рождения российскому лидеру. В ходе беседы Дональд Трамп передал привет от супруги Мелании, а президент РФ выразил ей благодарность за активную гуманитарную деятельность. Отдельное внимание стороны уделили энергетическому сотрудничеству и возможным поставкам российских нефтепродуктов на американский и мировой рынки. Комментируя информацию,

Информацию о потенциальном экспорте в США 300 тысяч тонн дизельного топлива с помощью увеличения объема еще на 500 тысяч тонн Ушаков сослался на ранее опубликованные заявления глав государств и Министерства энергетики РФ. В Кремле также выразили удовлетворение действующими каналами коммуникации по линии спецслужб, администраций и профильных ведомств двух стран. В ходе разговора также было подчеркнуто, что попытки Киева остановить продвижение войск ударами вглубь территории не имеют перспектив. А позиции России относительно целей специальной военной операции остаются неизменными при сохранении готовности к политико-дипломатическому урегулированию. Генпрокуратура России направила Нидерландам и ряду других стран запросы об аресте и экстрадиции 9 представителей Международного уголовного суда, включая его председателя Томоко Акане. Япония осудила действия Москвы. Запросы касаются также бывшего председателя МУС Петра Хофманьского. Все 9 представителей суда объявлены Россией в международный розыск. В декабре 2025 года Московский городской суд заочно признал их виновными по обвинениям в заведомо незаконном привлечении к уголовной ответственности, незаконном заключении под стражу и посягательстве на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой. Им назначили наказание от 3,5 до 15 лет лишения свободы. Заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Масао Дзаки назвал российские запросы неприемлемыми. Шаги, направленные против лиц, связанных с МУС, являются неприемлемыми и несправедливыми. Мы с сожалением воспринимаем тот факт, что Россия выдвинула требования об их экстрадиции, заявила Одзаки. По его словам, Токио намерен принять необходимые меры, включая возможность направления дополнительных протестов в Москве, а также продолжить взаимодействие с МУС и государствами-участниками Римского статута. В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой по подозрению в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и перемещением украинских детей. Москва отвергла обвинение и заявила, что не признает юрисдикцию МУС. Россия и США не являются участниками Римского статута, учредившего суд, тогда как Япония входит в число его государств-участников. Ранее США также ввели санкции против ряда представителей МУС, включая Томоко Акане. Вашингтон выступает против расследований суда, затрагивающих американских граждан.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан на трехсторонней встрече обсудили сотрудничество в энергетике и других областях. Об этом 9 октября сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Вопросы, связанные с форматами взаимодействия в самых различных областях, которые были обсуждены. Взаимодействие в разных форматах по энергетике и по другим сферам, заявил пресс-секретарь российского президента. Песков также сообщил, что телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом может состояться в ближайшее время. На вопрос журналистов о сроках он ответил «скоро». Комментируя возможность приезда в Россию американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, Песков заявил, что Москва открыта к их визиту. По его словам, российской стороне известно о контактах американских представителей с украинской делегацией, запланированных на 9 октября в США. Якобы есть какие-то комплексные планы, комплексные идеи по урегулированию. Если они действительно будут как-то обсуждены в Майами и посчитают необходимым американские переговорщики поделиться этим в Москве, то, конечно, их будут рады видеть, сказал Песков. Он также сообщил, что на встречах Путина с лидерами стран СНГ 9 октября тема войны в Украине не поднималась. «Нет, сегодня об СВО речь не заходила», – заявил представитель Кремля. Израильская армия обстреляла палестинских жителей и журналистов на оккупированном западном берегу реки Иордан, в результате чего ранение получил фотожурналист агентства «Анадолу» Исам Римави. Инцидент произошел в субботу возле деревни Дейр-Низам неподалеку от Рамалы. Ранее местные жители

Жители обратились за помощью к активистам из-за регулярных нападений израильских поселенцев-экстремистов, мешавших сбору урожая оливок. Когда палестинцы вместе с активистами прибыли на свои участки, поселенцы совершили на них нападение. Позднее на место прибыли израильские военные и применили против палестинцев и активистов слезоточивый газ и резиновые пули. Фотожурналист Исам Римави, освещавший сбор урожая, получил ранение резиновой пулей в правую голень. Пострадавшего доставили в приемное отделение ближайшей больницы. Журналист сообщил, что стычка между поселенцами и палестинцами началась еще до прибытия военных, а приехавшие солдаты открыли огонь, несмотря на наличие на нем жилета и шлема с надписью «Пресса». По данным палестинских представителей, с октября 2023 года израильские силы и поселенцы активизировали нападения на палестинцев и их имущество на Западном берегу. За этот период израильские силы убили 1210 человек, ранили 13 350 и арестовали около 26 тысяч жителей. МИД Израиля раскритиковал присуждение Нобелевской премии мира 2026 года южноафриканскому юристу Нави Пилай, возглавлявшей комиссию ООН, которая пришла к выводу о совершении Израилем геноцида в секторе Газа. В письменном заявлении израильского внешнеполитического ведомства утверждается, что Пилай участвовала в политически мотивированной кампании по демонизации Израиля и распространению обвинений в геноциде, которые Тель-Авив отвергает. МИД назвал присуждение премии использованием международной награды для легитимизации антиизраильской ненависти и предубеждений. В ведомстве также заявили, что Нобелевский комитет наградил то, что израильская сторона назвала величайшей ложью 21 века. До ноября 2025 года Пилай возглавляла независимую международную комиссию ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории. В сентябре 2025 года комиссия пришла к выводу, что Израиль совершил геноцид палестинцев в Газе. После публикации выводов комиссии Пилай в статье для The New York Times призвала международное сообщество прекратить поставки оружия Израилю, обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и использовать дипломатические механизмы для предотвращения геноцида. Ранее отвечая на критику США и европейских государств в связи с бессрочным мандатом комиссии, Пилай заявила, что у израильской оккупации тоже нет даты окончания. Сейчас Пилай участвует в рассмотрении Международным судом ООН дела о предполагаемом геноциде рахинья в Мьянме. Вооруженные силы РФ поразили сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы. Министерство обороны России заявило, что российские военные продолжили атаки в ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов против украинской портовой инфраструктуры и судов, задействованных в интересах вооруженных сил Украины. В заявлении также говорится, в ходе атаки во время движения было поражено грузовое судно, перевозившее военный груз в порт Одессы. В другом заявлении министерство сообщило, что с 20:00 по местному времени 9 октября до 8:00 10 октября российские системы ПВО уничтожили 560 украинских БПЛА в различных регионах, в основном в Москве и ее окрестностях. Документальный фильм «Салда. Мост к Красной планете», посвященный геологическому сходству Турецкого озера Салда с Марсом, впервые показали на 77-м международном конгрессе астронавтики в Анталии. 72-минутную картину производства AA Production представили в заключительный день конгресса в пространстве Future Space в рамках Дня открытых дверей. Фильм рассказывает о геологических, экологических и биологических особенностях озера Салда, расположенного в турецкой провинции Бурдур, и его значении для исследований Марса. В основу документальной ленты легли научные данные и оценки специалистов из Тюркии и США, включая геологов, биологов, дайверов и экспертов НАСА. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, наш эфир продолжает песня «Ачмаэлым» в исполнении Тубы Юрт.

связанные добром. Обязательно ли нужно быть владельцем хозяйства или тысяч гектаров земли, чтобы основать благотворительный фонд? Нет, пожертвовав лишь наличные деньги, вы могли позаботиться о сироте, предотвратить банкротство ремесленника или построить будущее целого квартала. Сегодня мы поговорим о денежных фондах, где деньги вращаются ради блага, приносящего благословение. Готовы ли вы узнать с помощью реалистичной и непоколебимой экономической логики, как несколько монет в вашей ладони превращались в бесконечную цепочку добрых дел? В Османской империи благотворительность не ограничивалась только недвижимостью. Начиная с 15 века, любой человек мог вложить наличные деньги, чтобы помочь сироте, спасти торговца от разорения или закрыть нужды жителей целого района. Такие организации назывались денежными фондами взаимопомощи. В этих фондах наличные деньги не тратились впустую, их выдавали в качестве беспроцентных займов. Например, ремесленник или торговец брал эти деньги на развитие дела, а когда вставал на ноги, возвращал всю сумму обратно в фонд. Эти же деньги тут же выдавались следующему человеку. Так создавался бесконечный круг помощи и поддержки. Благодаря этому фонды работали и как социальная помощь, и как надежный экономический инструмент. Вот отличный пример из реального устава такого фонда. Этот фонд создан ради того, чтобы добрые дела никогда не прекращались. Капитал фонда в размере 10 тысяч монет будет выдаваться местным ремесленникам и торговцам в виде беспроцентных займов. Когда заемщик наладит свои дела, он вернет эти деньги обратно, чтобы их мог получить другой нуждающийся. Доход от этих денег пойдет на обучение сирот и детей из бедных семей, на помощь больным и уход за пожилыми жителями района. Такие правила защищали достоинство тех, кто просил о помощи, и показывали, как работает настоящая забота о людях. Небольшие сбережения жителей района собирались в один фонд, правильно работали и годами помогали самым слабым. Деньги возвращались не только от займов. Фонды также получали доход от аренды лавок и других источников. Это позволяло системе работать без остановок и оживляло экономику города. Эти факты подтверждаются историческими исследованиями, а также официальными документами и судебными записями Османской империи. Другими словами, османские денежные фонды взаимопомощи направляли небольшие сбережения граждан на благотворительность и социальную помощь, создавали бесконечную цепочку добра за счет системы беспроцентных займов, защищали бедных и объединяли общество, помогали развиваться экономике городов. Эта система – яркий пример экономической мудрости и справедливости того времени. В XVI веке эта система столкнулась с серьезным испытанием. Верховный судья Чивизаде Эфенди попытался закрыть фонды, заявив, что деньги не могут быть основой для вечного фонда. Однако его преемник Эбусуд Эфенди понимал, что без этих денег торговцы и районы просто разорятся, и доказал законность системы. Его решение стало настоящим спасением для общества, ведь эти фонды взаимопомощи, собирая мелкие сбережения в одну общую казну, стали первой народной системой микрокредитования, которая защищала людей от грабительских процентов и ростовщиков. Давайте разберем серьезность этой системы на примере реального документа. В судебной записи района Ускюдар от
1547 года сохранила завещание одной знатной дамы. Я передаю свои 5000 монет в фонд взаимопомощи, чтобы их выдавали честным ремесленникам нашего квартала под небольшой годовой процент, то есть около 12%. Из полученного годового дохода в 600 монет нужно выплачивать жалование муэздину нашей квартальной мечети, а оставшиеся 200 монет тратить на покупку угля для сирот в холодные зимние дни. Это и был настоящий экономический круговорот. Ремесленник брал деньги, развивал дело, поставлял товар на рынок, а за счет небольшой переплаты, которую он возвращал, в мечети горели лампады и грелись сироты. Самым важным моментом здесь была безопасность. Деньги фонда считались священным долгом. Когда попечители выдавали заем, они обязательно требовали залог. Ювелирные украшения, серебряные вещи или поручителя. Иногда в залог оставляли даже дома. Благодаря этому основной капитал был полностью защищен и без потерь работал веками. Благодаря таким фондам в османских городах деньги были у обычных людей, ростовщичество свелось к минимуму, а общество было защищено от бедности и кризисов. Получалось, что народ сам создал для себя банк. Фонды взаимопомощи научили нас главному. Когда деньги просто копят и прячут, они остаются лишь грудой бумаги или металла. Но когда ими делятся и пускают в дело, они создают цивилизацию. В отличие от современного банковского дела,

0: для добрых дел. Местные кассы взаимопомощи работали как микробанки, защищая не только экономику, но и человеческое достоинство. Богатые пускали свои деньги в систему и получали за это духовную награду, а те, кто оказался в трудной ситуации, брали займы на честных условиях и с достоинством вели свои дела. Этот баланс – лучший пример того, как общество может расти и жить по-братски. Подпись, поставленная на уставе фонда много веков назад, сегодня дает нам самый искренний и простой урок стабильного развития и экономической справедливости. Деньги должны служить не отдельному человеку, а всему человечеству. Каждая цифра в тех пыльных книгах на самом деле была надеждой для соседа и улыбкой для сироты. А главным чудом этой системы было то, что основной капитал никогда не тратился. Фонды сотни лет помогали людям только за счет своего дохода. Цивилизация фондов взаимопомощи доказывает, что человек способен превратить в мост добра не только свое имущество, но и также свое время и даже последнюю волю. Будьте милосердны и добры. Протягивается рука помощи, меняется жизнь, и только тогда история обретает цельность. Встретимся на следующей неделе в программе «Связанные добром».
1: Связанные добром.

В Минцифре России обсуждается введение платы за использование международного трафика в мобильных сетях. По данным источников «Коммерсанта», предлагается взимать плату за объем свыше 50 гигабайт в сетях 5G. Эксперты отмечают, что полностью тарифицировать такой трафик на сегодняшний день технически невозможно. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, частично реализовать такую систему можно, однако существуют возможности ее обхода, а качество начислений остается под вопросом. Кусков также отметил, что пока подобная мера может быть нецелесообразной, поскольку сети 5G в России запущены только в ограниченном числе городов. При этом повышение бесплатного лимита с обсуждавшихся ранее 15 до 50 гигабайт он назвал более лояльным подходом, который затронет меньшую часть пользователей. Гендиректор TMT Consulting Константин Анкилов заявил, что проблема может заключаться в точности определения международного трафика. По его словам, часть обычного трафика может ошибочно попадать под тарификацию, что способно привести к конфликтам с абонентами. Анкилов отметил, что речь идет не только о трафике через VPN, а в целом о международном трафике. По его словам, такая мера может быть направлена на то, чтобы сделать использование формально зарубежного трафика менее выгодным для абонентов. Идея платного международного трафика обсуждается с весны. Тогда Минцифры предлагала установить бесплатный лимит в 15 гигабайт и взимать 150 рублей за каждый гигабайт сверх него. Однако операторы оказались технически не готовы к реализации этой схемы. По данным СМИ, сроки ее возможного введения были перенесены на период после выборов в Госдуму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не доверять сообщениям о якобы начавшейся вспышке чумы в Иркутской области и ориентироваться только на заявления Роспотребнадзора. Главным ведомством, которое компетентно в этой области,

является Роспотребнадзор. Именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи и разные рассуждения, заявил Песков 5 октября. В ночь на 2 октября в больнице города Шелохов скончалась сотрудница Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Региональные издания и телеграм-каналы со ссылкой на источники сообщали, что Дарья Шипилова якобы разбила в лаборатории пробирку с опасным патогеном, предположительно возбудителем легочной чумы, после чего была госпитализирована с тяжелой пневмонией и подключена к ЭВЛ. В Роспотребнадзоре заявили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, а также в Иркутске и Шелохове остается стабильной. В ведомстве сообщили, что был организован специальный комплекс мероприятий в связи с заболеванием сотрудницы института, у которой диагностировали пневмонию, неустановленной этиологии. В ведомстве также подчеркнули, что в институте не фиксировались аварии при работе с патогенными микроорганизмами. За прошедшие 10 дней среди сотрудников института обращений по поводу инфекционных заболеваний не зарегистрировали. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предполагаемый случай чумы в России не является поводом для тревоги, однако требует повышенного внимания. По его словам, США внимательно следят за ситуацией, за риск распространения инфекции. Рубио отметил, что между США и Россией сейчас существует ограниченное пассажирское сообщение, однако подобные инфекции могут быстро распространяться.

Россия считает категорически неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане или соседних с ним государствах под любым предлогом. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на 8-м заседании московского формата консультации по Афганистану. По словам российского министра, Москва опасается, что возвращение военного присутствия Альянса может привести к росту напряженности в регионе. Одновременно Лавров положительно оценил деятельность нынешних властей Афганистана. Он заявил, что правительство во главе с движением «Талибан» установило контроль над территорией страны и достаточно успешно ею управляет. Отдельное внимание глава МИД РФ уделил борьбе с террористическими группировками. По его словам, афганские силы безопасности ликвидировали сотни боевиков «Даиш» и предотвратили ряд атак, в том числе против иностранных граждан и дипломатических представительств. Лавров заявил, что Россия заинтересована в укреплении контртеррористического потенциала Кабула и готова оказывать материально-техническую и экспертную помощь, а также развивать взаимодействие между спецслужбами и силовыми структурами. При этом гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. По приведенным Лавровым оценкам ООН, этой зимой более 17 миллионов афганцев могут столкнуться с нехваткой продовольствия, а около 22 миллионов будут нуждаться в гуманитарной помощи. Россия намерена продолжить поставки гуманитарной помощи. Очередная партия, по словам главы МИД, должна прибыть в Афганистан в течение ближайших 1-2 месяцев.

Российские средства ПВО в ночь на 5 октября перехватили и нейтрализовали 199 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами страны и акватории Черного моря. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удары пришлись по территориям Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московскому региону, Краснодарскому краю и Крыму. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 9 сбитых дронах на подлете к столице. В Белгородской области в результате 153 атак за сутки один человек погиб и шестеро получили ранения. А в Ростовской области загорелся бензовоз, водитель которого попал в реанимацию. Кроме того, ночным обстрелом подверглась подконтрольная РФ территория Донецкой области. В центре Донецка зафиксировано попадание по офисному центру и инфраструктурным объектам. Параллельно в российском оборонном ведомстве сообщили о нанесении ответных ударов БПЛА по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины. По данным

Министерства обороны РФ в Харьковской области поражена электроподстанция «Кочеток», а в Одесской области – портовый пункт «Вилково», хранилище ГСМ в порту «Черноморск» и два сухогруза с военным имуществом. В свою очередь, украинская сторона подтвердила проведение ночных обстрелов и работу ПВО, отметив повреждения энергетических и портовых объектов на востоке и юге страны. В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить достоверность заявлений противоборствующих сторон не представляется возможным. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

нападения на гражданское население и инфраструктуру. Президенты России и США обсудили во время телефонного разговора крупные экономические инициативы, а также вопросы урегулирования конфликта вокруг Украины. Генпрокуратура России направила Нидерландам и ряду других стран запросы об аресте и экстрадиции 9 представителей Международного уголовного суда, включая его председателя Томоко Акане. Япония осудила действия Москвы. Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиян на трехсторонней встрече обсудили сотрудничество в энергетике и других областях. Израильская армия обстреляла палестинских жителей и журналистов на оккупированном западном берегу реки Иордан, в результате чего ранение получил фотожурналист агентства «Анадолу» Исам Римави. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
7: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
9: Эзо Ифонетис Тюркия.
5: Овди радио Глаз Тюркия.
12: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ини адала радио Суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

kaybeden aşkta. Kırılma, yapma kalbim darı.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
10: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарреби амурия Тюркия.
13: Ини адала радио суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
17: Este radio voz de Turkia.
18: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkia.
17: Efirda Turkia ovoz radiosa.
0: It Turkia hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
12: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюдю. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики, связанные добром и тем временем в России.

И вначале коротко о событиях дня. Митюрки решительно осудил атаки хуситов на международный аэропорт Абха на юге Саудовской Аравии и аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, призвав немедленно прекратить нападение на гражданское население и инфраструктуру. Президенты России и США обсудили во время телефонного разговора крупные экономические инициативы, а также вопросы урегулирования конфликта вокруг Украины. Генпрокуратура России направила Нидерландам и ряду других стран запросы об аресте и экстрадиции 9 представителей Международного уголовного суда, включая его председателя Томоко Акане. Япония осудила действия Москвы. Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиян на трехсторонней встрече обсудили сотрудничество в энергетике и других областях. Израильская армия обстреляла палестинских жителей и журналистов на оккупированном западном берегу реки Иордан, в результате чего ранение получил фотожурналист агентства «Анадолу» Исам Римави. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. МИД Тюркии решительно осудил атаки хуситов на международный аэропорт Абха на юге Саудовской Аравии и аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, призвав немедленно прекратить нападение на гражданское население и инфраструктуру. В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства от 9 октября выражено соболезнование семьям погибших и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим. В Анкаре подчеркнули, что нападения на гражданских лиц и объекты инфраструктуры способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе и должны быть немедленно прекращены. Мы вновь подчеркиваем нашу полную солидарность с Саудовской Аравией и повторяем призыв к урегулированию существующих конфликтов путем диалога и дипломатии, подчеркивается в заявлении МИД Тюркия. Президенты России и США обсудили во время телефонного разговора крупные экономические инициативы, а также вопросы урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, раскрывший подробности беседы, состоявшейся вечером 9 октября. По словам представителя Кремля, подготовка к контакту началась 7 октября после его общения со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом, который передал поздравления с днем рождения российскому лидеру. В ходе беседы Дональд Трамп передал привет от супруги Мелании, а президент РФ выразил ей благодарность за активную гуманитарную деятельность. Отдельное внимание стороны уделили энергетическому сотрудничеству и возможным поставкам российских нефтепродуктов на американский и мировой рынки. Комментируя информацию о потенциальном экспорте в США 300 тысяч тонн дизельного топлива с помощью увеличения объема еще на 500 тысяч тонн, Ушаков сослался на ранее опубликованные заявления глав государств и Министерства энергетики РФ. В Кремле также выразили удовлетворение действующими каналами коммуникации по линии спецслужб, администрации и профильных ведомств двух стран. В ходе разговора также было подчеркнуто, что попытки Киева остановить продвижение войск ударами вглубь территории не имеют перспектив. А позиции России относительно целей специальной военной операции остаются неизменными при сохранении готовности к политико-дипломатическому урегулированию. Генпрокуратура России направила Нидерландам и ряду других стран запросы об аресте и экстрадиции.

39 представителей Международного уголовного суда, включая его председателя Томоко Акане. Япония осудила действия Москвы. Запросы касаются также бывшего председателя МУС Петра Хофманьского. Все 9 представителей суда объявлены Россией в международный розыск. В декабре 2025 года Московский городской суд заочно признал их виновными по обвинениям в заведомо незаконном привлечении к уголовной ответственности, незаконном заключении под стражу и посягательстве на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой. Им назначили наказание от 3,5 до 15 лет лишения свободы. Заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Масао Дзаки назвал российские запросы неприемлемыми. Шаги, направленные против лиц, связанных с МУС, являются неприемлемыми и несправедливыми. Мы с сожалением воспринимаем тот факт, что Россия выдвинула требования об их экстрадиции, заявила Дзаки. По его словам, Токио намерен принять необходимые меры, включая возможность направления дополнительных протестов в Москве, а также продолжить взаимодействие с МУС и государствами-участниками Римского статута. В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и перемещением украинских детей. Москва отвергла обвинение и заявила, что не признает юрисдикцию МУС. Россия и США не являются участниками Римского статута, учредившего суд, тогда как Япония входит в число его государств-участников. Ранее США также ввели санкции против ряда представителей МУС, включая Томоко Акане. Вашингтон выступает против расследований суда, затрагивающих американских граждан.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан на трехсторонней встрече обсудили сотрудничество в энергетике и других областях. Об этом 9 октября сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Вопросы, связанные с форматами взаимодействия в самых различных областях, которые были обсуждены. Взаимодействие в разных форматах по энергетике и по другим сферам, заявил пресс-секретарь российского президента. Песков также сообщил, что телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом может состояться в ближайшее время. На вопрос журналистов о сроках он ответил «скоро». Комментируя возможность приезда в Россию американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, Песков заявил, что Москва открыта к их визиту. По его словам, российской стороне известно о контактах американских представителей с украинской делегацией, запланированных на 9 октября в США. Якобы есть какие-то комплексные планы, комплексные идеи по урегулированию. Если они действительно будут как-то обсуждены в Майами и посчитают необходимым американские переговорщики поделиться этим в Москве, то, конечно, их будут рады видеть, сказал Песков. Он также сообщил, что на встречах Путина с лидерами стран СНГ 9 октября тема войны в Украине не поднималась. «Нет, сегодня об СВО речь не заходила», – заявил представитель Кремля. Израильская армия обстреляла палестинских жителей и журналистов на оккупированном западном берегу реки Иордан, в результате чего ранение получил фотожурналист агентства «Анадолу» Исам Римави. Инцидент произошел в субботу возле деревни Дель-Низам неподалеку от Рамалы. Ранее местные жители обратились за помощью к активистам из-за регулярных нападений израильских поселенцев-экстремистов, мешавших сбору урожая оливок. Когда палестинцы вместе с активистами прибыли на свои участки, поселенцы совершили на них нападение. Позднее на место прибыли израильские военные и применили против палестинцев и активистов слезоточивый газ и резиновые пули. Фотожурналист Исам Римави, освещавший сбор урожая, получил ранение резиновой пулей в правую голень. Пострадавшего доставили в приемное отделение ближайшей больницы. Журналист сообщил, что стычка между поселенцами и палестинцами началась еще до прибытия военных, а приехавшие солдаты открыли огонь, несмотря на наличие на нем жилета и шлема с надписью «Пресса». По данным палестинских представителей, с октября 2023 года израильские силы и поселенцы активизировали нападение на палестинцев и их имущество на западном берегу. За этот период израильские силы убили 1210 человек, ранили 13 350 и арестовали около 26 тысяч жителей. МИД Израиля раскритиковал присуждение Нобелевской премии мира 2026 года южноафриканскому юристу Нави Пилай, возглавлявшей комиссию ООН, которая пришла к выводу о совершении Израилем геноцида в секторе Газа. В письменном заявлении израильского внешнеполитического ведомства утверждается, что Пилай участвовала в политически мотивированной кампании по демонизации Израиля и распространению обвинений в геноциде, которые Тель-Авив отвергает. МИД назвал присуждение премии использованием международной награды для легитимизации антиизраильской ненависти и предубеждений. В ведомстве также заявили, что Нобелевский комитет наградил то, что израильская сторона назвала величайшей ложью 21 века. До ноября 2025 года Пилай возглавляла независимую международную комиссию ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории. В сентябре 2025 года комиссия пришла к выводу, что Израиль совершил геноцид палестинцев в Газе. После публикации выводов комиссии Пилай в статье для The New York Times призвала международное сообщество прекратить поставки оружия Израилю, обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и использовать дипломатические механизмы для предотвращения геноцида. Ранее отвечая на критику США и европейских государств в связи с бессрочным мандатом комиссии, Пилай заявила, что израильская оккупация тоже не дата окончания. Сейчас Пилай участвует в рассмотрении Международным судом ООН дела о предполагаемом геноциде рахинья в Мьянме. Вооруженные силы РФ поразили сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы. Министерство обороны России заявило, что российские военные продолжили атаки в ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов против украинской портовой инфраструктуры и судов, задействованных в интересах вооруженных сил Украины. В заявлении также говорится, в ходе атаки во время движения было поражено грузовое судно, перевозившее военный груз в порт Одессы. В другом заявлении министерство сообщило, что с 20:00 по местному времени 9 октября до 8:00 10 октября российские системы ПВО уничтожили 560 украинских БПЛА в различных регионах, в основном в Москве и ее окрестностях. Документальный фильм «Салда. Мост к Красной планете», посвященный геологическому сходству Турецкого озера Салда с Марсом, впервые показали на 77-м Международном конгрессе астронавтики в Анталии. 72-минутную картину производства AA Production представили в заключительный день конгресса в пространстве Future Space в рамках Дня открытых дверей. Фильм рассказывает о геологических, экологических и биологических особенностях озера Салда, расположенного в турецкой провинции Бурдур, и его значении для исследований Марса. В основу документальной ленты легли научные данные и оценки специалистов из Тюркии и США, включая геологов, биологов, дайверов и экспертов НАСА. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, наш эфир продолжает песня «Ачмаэлым» в исполнении Тубы Юрт.

0: связанные добром.
1: Обязательно ли нужно быть владельцем хозяйства или тысяч гектаров земли, чтобы основать благотворительный фонд? Нет, пожертвовав лишь наличные деньги, вы могли позаботиться о сироте, предотвратить банкротство ремесленника или построить будущее целого квартала. Сегодня мы поговорим о денежных фондах, где деньги вращаются ради блага, приносящего благословение. Готовы ли вы узнать с помощью реалистичной и непоколебимой экономической логики, как несколько монет в вашей ладони превращались в бесконечную цепочку добрых дел? В Османской империи благотворительность не ограничивалась только недвижимостью. Начиная с 15 века, любой человек мог вложить наличные деньги, чтобы помочь сироте, спасти торговца от разорения или закрыть нужды жителей целого района. Такие организации назывались денежными фондами взаимопомощи. В этих фондах наличные деньги не тратились впустую, их выдавали в качестве беспроцентных займов. Например, ремесленник или торговец брал эти деньги на развитие дела, а когда вставал на ноги, возвращал всю сумму обратно в фонд. Эти же деньги тут же выдавались следующему человеку. Так создавался бесконечный круг помощи и поддержки. Благодаря этому фонды работали и как социальная помощь, и как надежный экономический инструмент. Вот отличный пример из реального устава такого фонда. Этот фонд создан ради того, чтобы добрые дела никогда не прекращались. Капитал фонда в размере 10 тысяч монет будет выдаваться местным ремесленникам и торговцам в виде беспроцентных займов. Когда заемщик наладит свои дела, он вернет эти деньги обратно, чтобы их мог получить другой нуждающийся. Доход от этих денег пойдет на обучение сирот и детей из бедных семей, на помощь больным и уход за пожилыми жителями района. Такие правила защищали достоинство тех, кто просил о помощи, и показывали, как работает настоящая забота о людях. Небольшие сбережения жителей района собирались в один фонд, правильно работали и годами помогали самым слабым. Деньги возвращались не только от займов. Фонды также получали доход от аренды лавок и других.

источников. Это позволяло системе работать без остановок и оживляло экономику города. Эти факты подтверждаются историческими исследованиями, а также официальными документами и судебными записями Османской империи. Другими словами, османские денежные фонды взаимопомощи направляли небольшие сбережения граждан на благотворительность и социальную помощь, создавали бесконечную цепочку добра за счет системы беспроцентных займов, защищали бедных и объединяли общество, помогали развиваться экономике городов. Эта система – яркий пример экономической мудрости и справедливости того времени. В XVI веке эта система столкнулась с серьезным испытанием. Верховный судья Чивизаде Эфенди попытался закрыть фонды, заявив, что деньги не могут быть основой для вечного фонда. Однако его преемник Эбусуд Эфенди понимал, что без этих денег торговцы и районы просто разорятся, и доказал законность системы. Его решение стало настоящим спасением для общества, ведь эти фонды взаимопомощи, собирая мелкие сбережения в одну общую казну, стали первой народной системой микрокредитования, которая защищала людей от грабительских процентов и ростовщиков. Давайте разберем серьезность этой системы на примере реального документа. Судебные записи района Ускюдар от 1547 года сохранило завещание одной знатной дамы. «Я передаю свои 5000 монет в фонд взаимопомощи, чтобы их выдавали честным ремесленникам нашего квартала под небольшой годовой процент, то есть около 12%. Из полученного годового дохода в 600 монет нужно выплачивать жалование муэздину нашей квартальной мечети, а оставшиеся 200 монет тратить на покупку угля для сирот в холодные зимние дни». Это и был настоящий экономический круговорот. Ремесленник брал деньги, развивал дело, поставлял товар на рынок, а за счет небольшой переплаты, которую он возвращал, в мечети горели лампады и грелись сироты. Самым важным моментом здесь была безопасность. Деньги фонда считались священным долгом. Когда попечители выдавали заем, они обязательно требовали залог. Ювелирные украшения, серебряные вещи или поручителя. Иногда в залог оставляли даже дома. Благодаря этому основной капитал был полностью защищен и без потерь работал веками. Благодаря таким фондам в османских городах деньги были у обычных людей, ростовщичество свелось к минимуму, а общество было защищено от бедности и кризисов. Получалось, что народ сам создал для себя банк. Фонды взаимопомощи научили нас главному. Когда деньги просто копят и прячут, они остаются лишь грудой бумаги или металла. Но когда ими делятся и пускают в дело, они создают цивилизацию. В отличие от современного банковского дела, построенного на процентах и выгоде, люди в Османской империи видели в деньгах топливо для добрых дел. Местные кассы взаимопомощи работали как микробанки, защищая не только экономику, но и человеческое достоинство. Богатые пускали свои деньги в систему и получали за это духовную награду, а те, кто оказался в трудной ситуации, брали займы на честных условиях и с достоинством вели свои дела. Этот баланс – лучший пример того, как общество может расти и жить по-братски. Подпись, поставленная на уставе фонда много веков назад, сегодня дает нам самый искренний и простой урок стабильного развития и экономической справедливости. Деньги должны служить не отдельному человеку, а всему человечеству. Каждая цифра в тех пыльных книгах на самом деле была надеждой для соседа и улыбкой для сироты. А главным чудом этой системы было то, что основной капитал никогда не тратился. Фонды сотни лет помогали людям только за счет своего дохода.

0: з недобром.
1: Связанные добром.

В Минцифре России обсуждается введение платы за использование международного трафика в мобильных сетях. По данным источников «Коммерсанта», предлагается взимать плату за объем свыше 50 гигабайт в сетях 5G. Эксперты отмечают, что полностью тарифицировать такой трафик на сегодняшний день технически невозможно. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, частично реализовать такую систему можно, однако существуют возможности ее обхода, а качество начислений остается под вопросом. Кусков также отметил, что пока подобная мера может быть нецелесообразной, поскольку сети 5G в России запущены только в ограниченном числе городов. При этом повышение бесплатного лимита с обсуждавшихся ранее 15 до 50 гигабайт он назвал более лояльным подходом, который затронет меньшую часть пользователей. Гендиректор TMT Consulting Константин Анкилов заявил, что проблема может заключаться в точности определения международного трафика. По его словам, часть обычного трафика может ошибочно попадать под тарификацию, что способно привести к конфликтам с абонентами. Анкилов отметил, что речь идет не только о трафике через VPN, а в целом о международном трафике. По его словам, такая мера может быть направлена на то, чтобы сделать использование формально зарубежного трафика менее выгодным для абонентов. Идея платного международного трафика обсуждается с весны. Тогда Минцифры предлагало установить бесплатный лимит в 15 гигабайт и взимать 150 рублей за каждый гигабайт сверх него. Однако операторы оказались технически не готовы к реализации этой схемы. По данным СМИ, сроки ее возможного введения были перенесены на период после выборов в Госдуму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не доверять сообщениям о якобы начавшейся вспышке чумы в Иркутской области и ориентироваться только на заявления Роспотребнадзора. Главным ведомством, которое компетентно в этой области, является Роспотребнадзор. Именно на официальные заявления Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи и разные рассуждения, заявил Песков 5 октября. В ночь на 2 октября в больнице города Шелохов скончалась сотрудница Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Региональные издания и телеграм-каналы со ссылкой на источники сообщали, что Дарья Шипилова якобы разбила в лаборатории пробирку с опасным патогеном, предположительно возбудителем легочной чумы, после чего была госпитализирована с тяжелой пневмонией и подключена к ЭВЛ. В Роспотребнадзоре заявили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, а также в Иркутске и Шелохове остается стабильной. В ведомстве сообщили, что был организован специальный комплекс мероприятий в связи с заболеванием сотрудницы института, у которой диагностировали пневмонию, неустановленной этиологии. В ведомстве также подчеркнули, что в институте не фиксировались аварии при работе с патогенными микроорганизмами. За прошедшие 10 дней среди сотрудников института обращений по поводу инфекционных заболеваний не зарегистрировали. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предполагаемый случай чумы в России не является поводом для тревоги, однако требует повышенного внимания. По его словам, США внимательно следят за ситуацией, за риск распространения инфекции. Рубио отметил, что между США и Россией сейчас существует ограниченное пассажирское сообщение, однако подобные

Россия считает категорически неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане или соседних с ним государствах под любым предлогом. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на 8-м заседании московского формата консультации по Афганистану. По словам российского министра, Москва опасается, что возвращение военного присутствия Альянса может привести к росту напряженности в регионе. Одновременно Лавров положительно оценил деятельность нынешних властей Афганистана. Он заявил, что правительство во главе с движением «Талибан» установило контроль над территорией страны и достаточно успешно ею управляет. Отдельное внимание глава МИД РФ уделил борьбе с террористическими группировками. По его словам, афганские силы безопасности ликвидировали сотни боевиков «Даиш» и предотвратили ряд атак, в том числе против иностранных граждан и дипломатических представительств. Лавров заявил, что Россия заинтересована в укреплении контртеррористического потенциала Кабула и готова оказывать материально-техническую и экспертную помощь, а также развивать взаимодействие между спецслужбами и силовыми структурами. При этом гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. По приведенным Лавровым оценкам ООН, этой зимой более 17 миллионов афганцев могут столкнуться с нехваткой продовольствия, а около 22 миллионов будут нуждаться в гуманитарной помощи. Россия намерена продолжить поставки гуманитарной помощи. Очередная партия, по словам главы МИД, должна прибыть в Афганистан в течение ближайших 1-2 месяцев.

Российские средства ПВО в ночь на 5 октября перехватили и нейтрализовали 199 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами страны и акваторией Черного моря. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удары пришлись по территориям Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московскому региону, Краснодарскому краю и Крыму. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 9 сбитых дронах на подлете к столице. В Белгородской области в результате 153 атак за сутки один человек погиб и шестеро получили ранения. А в Ростовской области загорелся бензовоз, водитель которого попал в реанимацию. Кроме того, ночным обстрелом подверглась подконтрольная РФ территория Донецкой области. В центре Донецка зафиксировано попадание по офисному центру и инфраструктурным объектам. Параллельно в российском оборонном ведомстве сообщили о нанесении ответных ударов БПЛА по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины. По данным Министерства обороны РФ, в Харьковской области поражена электроподстанция «Кочеток», а в Одесской области – портовый пункт Вилково, хранилище ГСМ в порту Черноморск и два сухогруза с военным имуществом. В свою очередь, украинская сторона подтвердила проведение ночных обстрелов и работу ПВО, отметив повреждения энергетических и портовых объектов на востоке и юге страны. В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить достоверность заявлений противоборствующих сторон не представляется возможным. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. МИД Тюркии решительно осудил атаки хуситов на международный аэропорт Абха на юге Саудовской Аравии, аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, призвав немедленно прекратить нападение на гражданское население и инфраструктуру. Президенты России и США обсудили во время телефонного разговора крупные экономические инициативы, а также вопросы урегулирования конфликта вокруг Украины. Генпрокуратура России направила Нидерландам и ряду других стран запросы об аресте и экстрадиции 9 представителей Международного уголовного суда, включая его председателя Томоко Акане. Япония осудила действия Москвы. Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиян на трехсторонней встрече обсудили сотрудничество в энергетике и других областях. Израильская армия обстреляла палестинских жителей и журналистов на оккупированном западном берегу реки Иордан, в результате чего ранение получил фотожурналист агентства «Анадолу» Исам Римави. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

今天是10月10日，星期六，安卡拉时间14点，北京时间19点，格林威治时间11点整。土耳其之声。